0: Для безопасности детей решающее значение имеют своевременная помощь семьям, эффективное сотрудничество между различными учреждениями и доступность социальных услуг. В то же время есть и положительные тенденции в реабилитации семей. В прошлом году в Риге родительских прав были лишены 272 человека, меньше, чем в 2024 году, когда таких случаев было 323. При этом число случаев восстановления родительских прав выросло до 112. Это самый высокий показатель за последние годы. По данным самоуправления, это свидетельствует о том, что в некоторых семьях меры поддержки позволяют восстановить для ребенка безопасную семейную среду. Для обеспечения качественного ухода, соответствующего потребностям детей, разработан план действий по уходу за детьми вне семьи на 2026-2028 годы. Его цель – создать индивидуальный, ориентированный на ребенка уход вне семьи, соответствующий его потребностям и предусматривающий различные долгосрочные решения. Выводы упомянутого исследования были использованы при разработке нового плана. Особое внимание будет уделено двум группам – детям в возрасте до 2 лет, которые полностью зависят от ухода взрослых, и подросткам от 10 до 15. Именно подростки в прошлом году составляли крупнейшую группу детей, разлученных с семьями. Министерство здравоохранения не согласно с оценкой госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии, обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращение очередей и обеспечение специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Латвия передала Непалу и Китаю для определения геолокации номера мобильных телефонов 33 латвийцев, пропавших в результате стихийного бедствия в Непале, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне. Как пояснила Медне, это не было сделано сразу, поскольку речь идет не об одной группе, а о большом количестве пропавших людей. Людей ищут не по государственной принадлежности, не по национальности, не по имени и фамилии, сказала представитель МИД, добавив, что Латвия в этом отношении находится в такой же ситуации, как США, Австралия, Непал, Китай. Также в Непал и Китай отправлены профили ДНК пропавших латвийцев. Медне также обратилась к родственникам пропавших людей с призывом не отвечать на звонки людей, которые звонят с неизвестных номеров и запрашивают данные пропавших. Представитель МИД в Непале в настоящее время работает с курьерскими службами и отелями, чтобы организовать доставку вещей латвийцев. Покрыть расходы по их возвращению обязалась страховая компания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год, поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи Рабочий решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абу Мэри и потребовал его отставки. Президент Латвии Эдгар Ринкевич 17 по 28 сентября совершает рабочий визит в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и Конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне. В ходе визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских компаний. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обороны и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оира Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья, заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии.

0: Время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей Eurofighter на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Veselības центру Apvienība. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум 9 сентября этого года, начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984-го», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прокуратуру для начала уголовного преследования передано уголовное дело бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что дело получено, но более подробных комментариев не предоставили. В ближайшее время прокуратура примет решение о предъявлении обвинения, после чего по делам такой категории возможны три варианта. Прокуратура либо сама назначит наказание, либо договорится с обвиняемым о признании вины и наказании, и это соглашение утвердит суд, либо дело будет передано в суд для рассмотрения в общем порядке. Депутаты Сейма поддержали в первом чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают расширение национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Поправкам присвоен статус срочности. Подготовленные Министерством земледелия поправки создадут правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничив поступление этой продукции на латвийский рынок. В настоящее время национальный запрет на импорт распространяется только на сельскохозяйственную и кормовую продукцию. Как отмечает Министерство земледелия, сферу действия запрета необходимо расширить, распространив его и на продукты питания, например, конфеты, шоколад, печенье, другие мучные, кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. Планируемое регулирование будет предусматривать запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, даже в том случае, если они будут ввозиться через другие третьи страны. При этом запрет не затронет транзит и поставку этих товаров в другие страны Европейского Союза. Данные Министерства земледелия о внешней торговле свидетельствуют, что за 7 месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию были ввезены сельскохозяйственные, кормовые и пищевые продукты на сумму 24 миллиона 900 тысяч евро, в том числе сельскохозяйственные кормовые продукты на сумму 18 миллионов 300 тысяч евро, продукты питания на сумму 6 миллионов 600 тысяч евро. За декларированными странами-получателями этих грузов были как Латвия, так и другие страны ЕС. После принятия поправок к закону потребуются также поправки к правилам Кабинета министров, уточняющие список запрещенных продуктов. Президент Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня до 28 сентября будет находиться с рабочим визитом США, где примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в Конгрессе Американской Латышской Ассоциации в Вашингтоне. В ходе визита у Ринкевича вместе с представителями латвийских предприятий также запланирован ряд встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, на которых будет обсуждаться сотрудничество в области оборонных технологий и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Рабочий визит в США президент начнет с выступления и дискуссии на Конгрессе Американской Латышской Ассоциации, посвященной ее 85-летию, который состоится 18 сентября в Вашингтоне. 23 сентября примерно в 16:15 по латышскому времени президент выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Ринкевич также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН. Во время сессии запланирована ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, а также с президентом Польши Карлем Навроцким. У президента Латвии запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами других стран и интервью американским и международным СМИ. Ринкевич также приглашен на прием, устраиваемый президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в честь 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 27 сентября президент примет участие в праздновании 75-летнего юбилея латышской школы в Лос-Анджелесе и встретится с представителями латышской диаспоры. В августе годовая инфляция в Латвии составила 3%, что ниже, чем в среднем по Евросоюзу и Еврозоне, свидетельствуют данные Евростат. Потребительские цены в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли во всех странах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зарегистрирована в Швеции – 0,3%. В Эстонии она составила 1,3%, в Чехии – 1,5%, в Венгрии – 1,8%, на Мальте и в Дании – 2%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии 6,3%. Далее следует Литва 5,6%, Кипр 5,2%, Болгария 5%. Как в ЕС, так и в еврозоне годовая инфляция в августе в среднем составила 3,2%. По сравнению с июлем потребительские цены в августе и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,4%. Месячная инфляция была зарегистрирована в 22 странах ЕС, и самой высокой она была в Бельгии 2%. В Латвии и Эстонии цены выросли на 0,3%. В четырех странах ЕС зарегистрирована дефляция, в том числе в Литве – минус 0,1%. Министерство здравоохранения не согласно с оценкой Госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, Госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы Госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращение очередей и обеспечение специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии Госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, Госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. На внеочередном заседании в четверг Венспилсская краевая дума единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на 12 месяцев. Решение принято с учетом продолжительных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков, которые существенно повлияли на состояние сельскохозяйственных земель, возможности фермеров убрать урожай этого года и провести необходимые осенние полевые работы, сообщили в самоуправлении. Обильные осадки резко повысили влажность влажность почвы, уровень воды в водоемах на территории Вентспилсского края. В самоуправлении утверждают, что критическая ситуация сохраняется, поскольку погодные условия осенью могут еще больше усложнить уборку и подготовку полей к следующему сезону. Согласно информации Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования, уборку урожая по всей Латвии задержал шторм 22 августа и последовавшие за ним обильные осадки. Муниципалитет Валки опубликовал на своем сайте предупреждение о проведении 14 октября испытаний сирен оповещения в Эстонии. Учитывая расположение уезда на границе с Эстонией, во время проверки жители уезда могут услышать сработавшие в Эстонии сирены. Цель проверки – убедиться в надлежащем функционировании системы оповещения населения и ознакомить жителей с сигнальными устройствами, используемыми в чрезвычайных ситуациях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год, поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оир Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья. здоровья, заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей Eurofighter на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Веселибас-центру Апвейнейба. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум, 9 сентября этого года начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984-го», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Региональные перевозчики ожидают от Министерства сообщения конкретных действий по обеспечению более частой индексации долгосрочных договоров, заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс. Он отметил, что пока перевозчики не получили от Министерства сообщения никакой информации, однако о планируемых решениях ассоциацию проинформировала автотранспортная дирекция. Для перевозчиков важно получить от Министерства сообщения информацию о дальнейших действиях по изменению долгосрочных договоров в отношении индексации, чтобы они могли решить, продолжать акции протеста или нет, сказал Ошинекс. Перевозчики хотят увидеть решение и конкретные сроки на следующей неделе. Ждать и тихо надеяться на то, что что-то будет сделано, мы не можем себе позволить, подчеркнул президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. В день акции протеста серьезных проблемных ситуаций не возникало. Количество жалоб существенно не увеличилось. Согласно данным автотранспортной дирекции, в среду до 17 часов в ходе акции протеста пассажирские перевозчики не выполнили 2539 рейсов по всей Латвии. Как ранее заявлял Ошинекс, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября. Президент Эдгар Ринкевич помиловал изобретателя Раймонса Скурлса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью в системе безопасности IT-систем Дирекции безопасности дорожного движения, подтвердил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич ознакомился с решением суда и не сомневается в его законности, в то же время учитывая важность безопасности государственных информационных систем и обязанность госучреждений постоянно устранять возможные уязвимости, а также интересы общества в области кибербезопасности и усилия по содействию добросовестному раскрытию уязвимостей, президент считает, что польза для общества от действий Скурлса была значительно больше, чем его правонарушения. Таким образом, на основании статьи 45 Конституции и статьи 4 закона о помиловании, Ринкевич 15 сентября решил освободить Скурлса от основного наказания и снять с него судимость. В столице растет число детей, которые попадают в учреждения интернатного типа. При этом сокращается число детей, находящихся в приемных семьях под опекой или усыновленных, сообщил Департамент благосостояния Рижской думы. В последние годы в сфере ухода за детьми, оставшимися без попечения семьи, произошли существенные изменения. За 3 года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, тогда как число детей, помещенных в учреждения, выросло на 22%. Все чаще в систему ухода попадают подростки, братья и сестры, а также дети с комплексными поведенческими, медицинскими и социальными проблемами. Особенно остро ощущается нехватка приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, их возможности принимать новых детей сокращаются. Чтобы выявить основные риски и спланировать более эффективные меры поддержки, Департамент благосостояния провел исследование. Оно показало, что разлучение ребенка с семьей чаще всего является не следствием одного события, а длительным процессом, в котором сочетаются несколько факторов – зависимости, насилие, проблемы с психическим здоровьем, недостаточные родительские навыки, социальная изоляция, нестабильные условия жизни, отсутствие мотивации сотрудничать с учреждениями поддержки. Одновременно растет число случаев насилия и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, которые приводят к изъятию ребенка из семьи. Исследование также показало, что для безопасности детей решающее значение имеют своевременная помощь семьям, эффективное сотрудничество между различными учреждениями и доступность социальных услуг. В то же время есть и положительные тенденции в реабилитации семей. В прошлом году в Риге родительских прав были лишены 272 человека, меньше, чем в 2024 году, когда таких случаев было 323. При этом число случаев восстановления родительских прав выросло до 112. Это самый высокий показатель за последние годы. По данным самоуправления, это свидетельствует о том, что в некоторых семьях меры поддержки позволяют восстановить для ребенка безопасную семейную среду. Для обеспечения качественного ухода, соответствующего потребностям детей, разработан план действий по уходу за детьми вне семьи на 2026-2028 годы. Его цель – создать индивидуальный, ориентированный на ребенка уход вне семьи, соответствующий его потребностям и предусматривающий различные долгосрочные решения. Выводы упомянутого исследования были использованы при разработке нового плана. Особое внимание будет уделено двум группам – детям в возрасте до 2 лет, которые полностью зависят от ухода взрослых, и подросткам от 10 до 15. Именно подростки в прошлом году составляли крупнейшую группу детей, разлученных с семьями. Министерство здравоохранения не согласно с оценкой Госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, Госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы Госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращение очередей и обеспечение специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии Госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, Госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Латвия передала Непалу и Китаю для определения геолокации номера мобильных телефонов 33 латвийцев, пропавших в результате стихийного бедствия в Непале, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдите Медне. Как пояснила Медне, это не было сделано сразу, поскольку речь идет не об одной группе, а о большом количестве пропавших людей. Людей ищут не по государственной принадлежности, не по национальности, не по имени и фамилии, сказала представитель МИД, добавив, что Латвия в этом отношении находится в такой же ситуации, как США, Австралия, Непал, Китай. Также в Непал и Китай отправлены профили ДНК пропавших латвийцев. Медне также обратилась к родственникам пропавших людей с призывом не отвечать на звонки людей, которые звонят с неизвестных номеров и запрашивают данные пропавших. Представитель МИД в Непале в настоящее время работает с курьерскими службами и отелями, чтобы организовать доставку вещей латвийцев. Покрыть расходы по их возвращению обязалась страховая компания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год. Поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. Президент Латвии Эдгар Ринкевич 17 по 28 сентября совершает рабочий визит в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и Конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне. В ходе визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских компаний. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обороны и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оира Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья. Заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей «Еврофайтер» на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Veselības-центру Apveinība. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум, 9 сентября этого года начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прокуратуру для начала уголовного преследования передано уголовное дело бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что дело получено, но более подробных комментариев не предоставили. В ближайшее время прокуратура примет решение о предъявлении обвинения, после чего по делам такой категории возможны три варианта. Прокуратура либо сама назначит наказание, либо договорится с обвиняемым о признании вины и наказании, и это соглашение утвердит суд, либо дело будет передано в суд для рассмотрения в общем порядке. Депутаты Сейма поддержали в первом чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают расширение национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Поправкам присвоен статус срочности. Подготовленные Министерством земледелия поправки создадут правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничив поступление этой продукции на латвийский рынок. В настоящее время национальный запрет на импорт распространяется только на сельскохозяйственную и кормовую продукцию. Как отмечает Министерство земледелия, сферу действия запрета необходимо расширить, распространив его и на продукты питания, например, конфеты, шоколад, печенье, другие мучные, кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. Планируемое регулирование будет предусматривать запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, даже в том случае, если они будут ввозиться через другие третьи страны. При этом запрет не затронет транзит и поставку этих товаров в другие страны Европейского Союза. Данные Министерства земледелия о внешней торговле свидетельствуют, что за 7 месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию были ввезены сельскохозяйственные, кормовые и пищевые продукты на сумму 24 миллиона 900 тысяч евро, в том числе сельскохозяйственные кормовые продукты на сумму 18 миллионов 300 тысяч евро, продукты питания на сумму 6 миллионов 600 тысяч евро. За декларированными странами-получателями этих грузов были как Латвия, так и другие страны ЕС. После принятия поправок к закону потребуются также поправки к правилам Кабинета министров, уточняющие список запрещенных продуктов. Президент Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня до 28 сентября будет находиться с рабочим визитом США, где примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в Конгрессе Американской Латышской Ассоциации в Вашингтоне. В ходе визита у Ринкевича вместе с представителями латвийских предприятий также запланирован ряд встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, на которых будет обсуждаться сотрудничество в области оборонных технологий и технологий двойного назначения, биомедицинского медицины, стартапов и киноиндустрии. Рабочий визит в США президент начнет с выступления и дискуссии на Конгрессе Американской латышской ассоциации, посвященной ее 85-летию, который состоится 18 сентября в Вашингтоне. 23 сентября примерно в 16:15 по латышскому времени президент выступит на Генеральной ассамблее ООН. Ринкевич также примет участие в заседании Совета безопасности ООН. Во время сессии запланирована ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, а также с президентом Польши Карлем Навроцким. У президента Латвии запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами других стран и интервью американским и международным СМИ. Ринкевич также приглашен на прием, устраиваемый президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в честь 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 27 сентября президент примет участие в праздновании 75-летнего юбилея латышской школы в Лос-Анджелесе и встретится с представителями латышской диаспоры. В августе годовая инфляция в Латвии составила 3%, что ниже, чем в среднем по Евросоюзу и Еврозоне, свидетельствуют данные Евростат. Потребительские цены в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли во всех странах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зарегистрирована в Швеции – 0,3%. В Эстонии она составила 1,3%, в Чехии – 1,5%, в Венгрии – 1,8%, на Мальте и в Дании – 2%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии 6,3%. Далее следует Литва 5,6%, Кипр 5,2%, Болгария 5%. Как в ЕС, так и в еврозоне годовая инфляция в августе в среднем составила 3,2%. По сравнению с июлем потребительские цены в августе и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,4%. Месячная инфляция была зарегистрирована в 22 странах ЕС, и самой высокой она была в Бельгии 2%. В Латвии и Эстонии цены выросли на 0,3%. В четырех странах ЕС зарегистрирована дефляция, в том числе в Литве – минус 0,1%. Министерство здравоохранения не согласно с оценкой госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращение очередей и обеспечение специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. На внеочередном заседании в четверг Вентспилсская краевая дума единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на 12 месяцев. Решение принято с учетом продолжительных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков, которые существенно повлияли на состояние сельскохозяйственных земель, возможности фермеров убрать урожай этого года и провести необходимые осенние полевые работы, сообщили в самоуправлении. Обильные осадки резко повысили влажность почвы, уровень воды в водоемах на территории Вентспилсского края. В самоуправлении утверждают, что критическая ситуация сохраняется, поскольку погодные условия осенью могут еще больше усложнить уборку и подготовку полей к следующему сезону. Согласно информации Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования, уборку урожая по всей Латвии задержал шторм 22 августа и последовавшие за ним обильные осадки. Муниципалитет Валки опубликовал на своем сайте предупреждение о проведении 14 октября испытаний сирен оповещения в Эстонии. Учитывая расположение уезда на границе с Эстонией, во время проверки жители уезда могут услышать сработавшие в Эстонии сирены. Цель проверки – убедиться в надлежащем функционировании системы оповещения населения и ознакомить жителей с сигнальными устройствами, используемыми в чрезвычайных ситуациях. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год, поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Ойр Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья. Заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Марана. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда, отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей Eurofighter на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Veselības центру Apvienība. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум 9 сентября этого года, начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984-го», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Региональные перевозчики ожидают от Министерства сообщения конкретных действий по обеспечению более частой индексации долгосрочных договоров, заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс. Он отметил, что пока перевозчики не получили от Министерства сообщения никакой информации, однако о планируемых решениях ассоциацию проинформировала автотранспортная дирекция. Для перевозчиков важно получить от Министерства сообщения информацию о дальнейших действиях по изменению долгосрочных договоров в отношении индексации, чтобы они могли решить, продолжать акции протеста или нет, сказал Ошинекс. Перевозчики хотят увидеть решение и конкретные сроки на следующей неделе. Ждать и тихо надеяться на то, что что-то будет сделано, мы не можем себе позволить, подчеркнул президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. В день акции протеста серьезных проблемных ситуаций не возникало. Количество жалоб существенно не увеличилось. Согласно данным автотранспортной дирекции, в среду до 17 часов в ходе акции протеста пассажирские перевозчики не выполнили 2539 рейсов по всей Латвии. Как ранее заявлял Ошинекс, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября. Президент Эдгар Ринкевич помиловал изобретателя Раймонса Скурлса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью в системе безопасности IT-систем Дирекции безопасности дорожного движения, подтвердил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич ознакомился с решением суда и не сомневается в его законности. В то же время, учитывая важность безопасности государственных информационных систем и обязанность госучреждений постоянно устранять возможные уязвимости, а также интересы общества в области кибербезопасности и усилия по содействию добросовестному раскрытию уязвимостей, президент считает, что польза для общества от действий Скурлса была значительно больше, чем его правонарушение. Таким образом, на основании статьи 45 Конституции и статьи 4 закона о помиловании, Ринкевич 15 сентября решил освободить Скурлса от основного наказания и снять с него судимость. В столице растет число детей, которые попадают в учреждения интернатного типа, при этом сокращается число детей, находящихся в приемных семьях под опекой или усыновленных, сообщил департамент благосостояния Рижской думы. В последние годы в сфере ухода за детьми, оставшимися без попечения семьи, произошли существенные изменения. За 3 года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, тогда как число детей, помещенных в учреждения, выросло на 22%. Все чаще в систему ухода попадают подростки, братья и сестры, а также дети с комплексными поведенческими, медицинскими и социальными проблемами. Особенно остро ощущается нехватка приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, их возможности принимать новых детей сокращаются. Чтобы выявить основные риски и спланировать более эффективные меры поддержки, департамент благосостояния провел исследование. Оно показало, что разлучение ребенка с семьей чаще всего является не следствием одного события, а длительным процессом, в котором сочетаются несколько факторов – зависимости, насилие, проблемы с психическим здоровьем, недостаточные родительские навыки, социальная изоляция, нестабильные условия жизни, отсутствие мотивации сотрудничать с учреждениями поддержки. Одновременно растет число случаев насилия и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, которые приводят к изъятию ребенка из семьи. Исследование также показало, что для безопасности детей решающее значение имеют своевременная помощь семьям, эффективное сотрудничество между различными учреждениями и доступность социальных услуг. В то же время есть и положительные тенденции в реабилитации семей. В прошлом году в Риге родительских прав были лишены 272 человека, меньше, чем в 2024 году, когда таких случаев было 323. При этом число случаев восстановления родительских прав выросло до 112. Это самый высокий показатель за последние годы. По данным самоуправления, это свидетельствует о том, что в некоторых семьях меры поддержки позволяют восстановить для ребенка безопасную семейную среду. Для обеспечения качественного ухода, соответствующего потребностям детей, разработан план действий по уходу за детьми вне семьи на 2026-2028 годы. Его цель – создать индивидуальный, ориентированный на ребенка уход вне семьи, соответствующий его потребностям и предусматривающий различные долгосрочные решения. Выводы упомянутого исследования были использованы при разработке нового плана. Особое внимание будет уделено двум группам – детям в возрасте до 2 лет, которые полностью зависят от ухода взрослых, и подросткам от 10 до 15. Именно подростки в прошлом году составляли крупнейшую группу детей, разлученных с семьями. Министерство здравоохранения не согласно с оценкой Госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии, обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, Госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы Госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращения очередей и обеспечения специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии Госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, Госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Латвия передала Непалу и Китаю для определения геолокации номера мобильных телефонов 33 латвийцев, пропавших в результате стихийного бедствия в Непале, сообщила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне. Как пояснила Медне, это не было сделано сразу, поскольку речь идет не об одной группе, а о большом количестве пропавших людей. Людей ищут не по государственной принадлежности, не по национальности, не по имени и фамилии, сказала представитель МИД, добавив, что Латвия в этом отношении находится в такой же ситуации, как США, Австралия, Непал, Китай. Также в Непал и Китай отправлены профили ДНК пропавших латвийцев. Медне также обратилась к родственникам пропавших людей с призывом не отвечать на звонки людей, которые звонят с неизвестных номеров и запрашивают данные пропавших. Представитель МИД в Непале в настоящее время работает с курьерскими службами и отелями, чтобы организовать доставку вещей латвийцев. Покрыть расходы по их возвращению обязалась страховая компания. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год, поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. Президент Латвии Эдгар Ринкевич 17 по 28 сентября совершает рабочий визит в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и Конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне. В ходе визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских компаний. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обороны и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оира Даугавитис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавитис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавитис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья, заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. «Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда», отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей «Еврофайтер» на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Veselības центру Apvienība. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум 9 сентября этого года, начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прокуратуру для начала уголовного преследования передано уголовное дело бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре подтвердили, что дело получено, но более подробных комментариев не предоставили. В ближайшее время прокуратура примет решение о предъявлении обвинения, после чего по делам такой категории возможны три варианта. Прокуратура либо сама назначит наказание, либо договорится с обвиняемым о признании вины и наказании, и это соглашение утвердит суд, либо дело будет передано в суд для рассмотрения в общем порядке. Депутаты Сейма поддержали в первом чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают расширение национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Поправкам присвоен статус срочности. Подготовленные Министерством земледелия поправки создадут правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничив поступление этой продукции на латвийский рынок. В настоящее время национальный запрет на импорт распространяется только на сельскохозяйственную и кормовую продукцию. Как отмечает Министерство земледелия, сферу действия запрета необходимо расширить, распространив его и на продукты питания, например, конфеты, шоколад, печенье, другие мучные, кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. Планируемое регулирование будет предусматривать запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, даже в том случае, если они будут ввозиться через другие третьи страны. При этом запрет не затронет транзит и поставку этих товаров в другие страны Европейского Союза. Данные Министерства земледелия о внешней торговле свидетельствуют, что за 7 месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию были ввезены сельскохозяйственные, кормовые и пищевые продукты на сумму 24 миллиона 900 тысяч евро, в том числе сельскохозяйственные кормовые продукты на сумму 18 миллионов 300 тысяч евро, продукты питания на сумму 6 миллионов 600 тысяч евро. Задекларированными странами-получателями этих грузов были как Латвия, так и другие страны ЕС. После принятия поправок к закону потребуются также поправки к правилам Кабинета министров, уточняющие список запрещенных продуктов. Президент Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня до 28 сентября будет находиться с рабочим визитом США, где примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в Конгрессе Американской Латышской Ассоциации в Вашингтоне. В ходе визита у Ринкевича вместе с представителями латвийских предприятий также запланирован ряд встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, на которых будет обсуждаться сотрудничество в области оборонных технологий и технологий двойного назначения, биомедицинской медицины, стартапов и киноиндустрии. Рабочий визит в США президент начнет с выступления и дискуссии на Конгрессе Американской латышской ассоциации, посвященной ее 85-летию, который состоится 18 сентября в Вашингтоне. 23 сентября примерно в 16:15 по латышскому времени президент выступит на Генеральной ассамблее ООН. Ринкевич также примет участие в заседании Совета безопасности ООН. Во время сессии запланирована ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, а также с президентом Польши Карлем Навроцким. У президента Латвии запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами других стран и интервью американским и международным СМИ. Ринкевич также приглашен на прием, устраиваемый президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в честь 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 27 сентября президент примет участие в праздновании 75-летнего юбилея латышской школы в Лос-Анджелесе и встретится с представителями латышской диаспоры. В августе годовая инфляция в Латвии составила 3%, что ниже, чем в среднем по Евросоюзу и Еврозоне, свидетельствуют данные Евростат. Потребительские цены в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли во всех странах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зарегистрирована в Швеции – 0,3%. В Эстонии она составила 1,3%, в Чехии – 1,5%, в Венгрии – 1,8%, на Мальте и в Дании – 2%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии 6,3%. Далее следует Литва 5,6%, Кипр 5,2%, Болгария 5%. Как в ЕС, так и в еврозоне годовая инфляция в августе в среднем составила 3,2%. По сравнению с июлем потребительские цены в августе и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,4%. Месячная инфляция была зарегистрирована в 22 странах ЕС, и самой высокой она была в Бельгии 2%. В Латвии и Эстонии цены выросли на 0,3%. В четырех странах ЕС зарегистрирована дефляция, в том числе в Литве – минус 0,1%. Министерство здравоохранения не согласно с оценкой госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом только на бумаге. В ходе ревизии обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам, госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность. Реагируя на выводы госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращения очередей и обеспечения специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и другие разработанные министерством программные документы. Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 миллиона евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 миллиона евро. Как сообщалось в ходе ревизии, госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. На внеочередном заседании в четверг Вентспилсская краевая дума единогласно приняла решение обратиться в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на территории края сроком на 12 месяцев. Решение принято с учетом продолжительных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков, которые существенно повлияли на состояние сельскохозяйственных земель, возможности фермеров убрать урожай этого года и провести необходимые осенние полевые работы, сообщили в самоуправлении. Обильные осадки резко повысили влажность почвы, уровень воды в водоемах на территории Вентспилсского края. В самоуправлении утверждают, что критическая ситуация сохраняется, поскольку погодные условия осенью могут еще больше усложнить уборку и подготовку полей к следующему сезону. Согласно информации Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования, уборку урожая по всей Латвии задержал шторм 22 августа и последовавшие за ним обильные осадки. Муниципалитет Валки опубликовал на своем сайте предупреждение о проведении 14 октября испытаний сирен оповещения в Эстонии. Учитывая расположение уезда на границе с Эстонией, во время проверки жители уезда могут услышать сработавшие в Эстонии сирены. Цель проверки – убедиться в надлежащем функционировании системы оповещения населения и ознакомить жителей с сигнальными устройствами, используемыми в чрезвычайных ситуациях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр здравоохранения Хасам Абумари после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи о его отставке заявил, что уход с должности не решит проблему нехватки финансирования отрасли. Абумари отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова. Дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом. По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, министром медиков. Необходимо согласовать интересы всех сторон. Абумари также подчеркнул, что в правительстве пока не начались обсуждения госбюджета на 2027 год, поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года. Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной помощи решил провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразил недоверие Абумари и потребовал его отставки. Срок реализации железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии будет зависеть от скорости принятия решений и стратегии финансирования, заявил член правления и финансовый директор совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Оира Даугавиетис. При этом он подчеркнул, что в Латвии реализации проекта препятствует охота на ведьм, то есть, понимая, что могут начаться расследования и ищутся виновные, решения принимаются очень осторожно и медленно. Даугавиетис отметил, что сейчас идет много публичных дискуссий о том, когда проект будет готов, но установка Еврокомиссии не изменена, и проект должен быть реализован к 2030 году. И Эстония, и Литва идут в этом направлении, а в Латвии вопросов достаточно много и действия достаточно медленные, чтобы срок был пропущен. Мы публично услышали про 2035 год, но вопрос зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какова стратегия финансирования проектов, сказал Даугавиетис, добавив, что 2035 год может быть, если проект реализуется через публично-частное партнерство. Однако, если выбирается другая стратегия финансирования, например, занимая средства, то срок реализации можно ускорить. Чтобы укрепить безопасность восточной границы Латвии, Министерство юстиции предлагает значительно ужесточить предусмотренные уголовным законом наказания за организацию незаконной миграции. За незаконное перемещение людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже передали на рассмотрение юридической комиссии Сейма. Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции «Оборотень». Каждый год Латвия теряет около миллиарда евро из-за преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить при своевременном лечении, сообщает телеканал ТВ3. Новейшее исследование здоровья работников и его влияние на конкурентоспособность Латвии показывает, что более половины предпринимателей сталкиваются с длительным или частым отсутствием сотрудников на работе. Исследование показывает, насколько часто работодатели в повседневной жизни видят, что производительность сотрудников снижается именно из-за плохого здоровья, заявила директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Марана. Последствия отражаются на расходах предприятий. Для решения этой проблемы медицинское страхование уже стало нормой. Однако работодатели подчеркивают, что одних возможностей предприятий недостаточно. От государства также ожидают четкой системы. Больше всего работодатели хотели бы видеть сокращение очередей и более доступные медицинские услуги. 98% опрошенных считают этот вопрос приоритетным. Особо отмечается и доступность лекарств. Один из наиболее показательных результатов исследования – так называемые предотвратимые смерти, которые ежегодно наносят экономике ущерб примерно в 1 миллиард евро. Мы ежегодно теряем 2,8% ВВП из-за этих предотвратимых смертей. Они происходят потому, что в здравоохранение вкладывается недостаточно средств. Мы живем меньше, чем в среднем в Евросоюзе. Мало и лет жизни, прожитых в хорошем состоянии здоровья. В Латвии это всего 52 года. И это напрямую отражается на рынке труда, отмечает Маране. Авторы исследования призывают рассматривать расходы на здравоохранение не как затраты, а как инвестиции в экономику. Согласно предварительным данным, во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду 16 сентября не было выполнено 3250 региональных автобусных рейсов, сообщили в автотранспортной дирекции. Председатель правления дирекции Янис Лапинш выразил благодарность перевозчикам, которые в день акции протеста выполняли предусмотренные договором обязанности и обеспечивали перевозку пассажиров в регионах. Он добавил, что к перевозчикам, которые приняли участие в акции протеста, будут применены штрафы за непредоставление предусмотренных договорами услуг. По словам Лапинша, штрафы для некоторых перевозчиков могут превысить 100 тысяч евро. Вооруженные силы Германии окажут помощь в обеспечении защиты воздушного пространства Латвии во время парламентских выборов в начале октября. Правительство в Риге, ввиду неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии, обратилось к союзникам за поддержкой в защите воздушного пространства для обеспечения безопасного проведения парламентских выборов, сообщило Министерство обороны Германии. Германия является надежным сторонником своих союзников, и поэтому с конца сентября до начала октября развернет небольшой контингент истребителей Eurofighter на восточном фланге, говорится в заявлении министерства. С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов. Всего доступно 500 консультаций, сообщает Veselības Centru Apvienība. Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад. Записаться на консультацию онлайн можно на сайте ВЦА. Служба государственной безопасности, реагируя на публично распространенный прокремлевской группировкой ультиматум, 9 сентября этого года начала уголовный процесс по делу об угрозах совершить террористические акты против предприятий в Латвии, которые поставляют вооружение Украине. Служба установила, что прокремлевская группировка под названием Global Citizens Against War 1984, в переводе с английского «Глобальные граждане против войны 1984», 8 сентября этого года опубликовала на своем сайте требования к Латвии прекратить поставки оружия Украине. В противном случае группировка угрожала совершить террористические акты против конкретных латвийских предприятий. 10 сентября в рамках уголовного процесса служба госбезопасности задержала в Риге одного человека, а также провела процессуальные действия в рамках уголовного процесса по месту жительства этого человека и в его автомобиле. Сейчас служба анализирует носители данных и другие предметы, изъятые во время обыска. Подозреваемого заключили под стражу. Как сообщалось в своем ультиматуме, группировка выдвинула аналогичные требования также к Польше и Португалии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки к закону, которые позволят в ускоренном порядке повысить плату за транзит российского зерна. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяцев до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курзаме и северо-западной части Видзема, более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Дело мастера» на радио «Мелодия».
1: Балкон часто остается местом, куда выходят развесить белье или поставить старый стул. Но если немного изменить взгляд, он может стать самым уютным уголком в доме. Здесь можно пить утренний кофе, читать, отдыхать или просто смотреть, как идет дождь. Если балкон застеклен и утеплен, можно добавить мягкие кресла, подушки, небольшой столик и даже ковер. Если он открытый, лучше выбрать мебель из влагостойких материалов и устойчивое покрытие пола. Например, плитку или ламинат для наружных работ. Так пространство будет выглядеть аккуратно и прослужит дольше. Особую атмосферу задает свет. Днем он должен быть мягким и естественным, а вечером теплым и уютным. Небольшие настенные светильники и подсветка вдоль перил сделают пространство дружелюбным и спокойным. Свет помогает визуально расширить балкон и добавить ему глубину. Цвета лучше выбирать светлые и природные. Белый, песочный, оливковый или древесные оттенки делают помещение легче. Если хочется добавить акцент, можно оформить одну стену фактурной плиткой или деревянными рейками. Этого достаточно, чтобы балкон выглядел интересно и современно. Когда пространство продумано и каждая деталь работает на комфорт, балкон перестает быть просто дополнением к квартире. А превратить его в уголок отдыха и вдохновения – это уже дело мастера. И пусть на вашем балконе всегда будет светло, спокойно и уютно.
0: Дело мастера на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем привет! Вы слушаете информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека и... Простите, раздевался. Ох, скажите честно, вот кто из вас уже час сидит на работе и мечтает прилечь? А кто, может быть, приехал в офис и уже хочет обратно в кроватку? Вот поднимите руки. Ну, я, конечно, не вижу, но уверен, что половина аудитории сейчас кивает. И знаете, наука говорит, это нормально. Более того, нам всем иногда просто необходим дневной сон. О, сиеста, друзья! Это не прихоть ленивых южан, это, оказывается, физиологическая потребность. Сейчас наш специальный корреспондент Виталий Дубский расскажет, как правильно вздремнуть в обед, чтобы не нажить головную боль и не испортить себе ночь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказала, как правильно поспать в течение дня и остаться бодрым. Для хорошего сна самое важное – соблюдать режим, то есть ложиться и вставать примерно в одно и то же время, не допуская больших различий в выходные дни. Если разница в подъеме по выходным составляет более 2 часов, возникает так называемый социальный джетлаг. В будни человек не досыпает из-за раннего подъема на работу и позднего отхода ко сну, а в выходные пытается компенсировать этот дефицит сна. Это равносильно перелету на несколько часовых поясов, и организму требуется время на перестройку. После выходных трудно уснуть вечером в воскресенье и проснуться утром в понедельник. Организм снова перестраивается к более раннему подъему, и эти качели продолжаются, если не соблюдать режим, сказала Гаврилова. Она отметила, что некоторым людям в течение дня может быть полезен короткий сон, так называемая сиеста, чтобы немного отдохнуть и перезагрузиться. Это актуально для тех, кто рано встает и чувствует упадок сил во второй половине дня, а также для людей с хроническими заболеваниями и быстрой утомляемостью. Дневной сон должен быть коротким, от 10 до 30 минут, чтобы освежиться и получить вторую волну бодрости, но не уйти в глубокий сон и не сбить режим биологических часов. Если дневной сон длится более получаса, человек может погрузиться в глубокие стадии сна, и пробуждение будет тяжелым. Это может вызвать головную боль, разбитость и снижение ясности мышления, предупредила сомнолог. При этом Гаврилова обозначила, что дневной сон не подходит для людей с бессонницей. Если человек с бессонницей будет спать днем, это может ухудшить качество ночного сна, подытожила специалист.
1: Так что, друзья, если сегодня после обеда вас начнет клонить сон, не мучайте себя кофе литрами. Найдите 20 минут. В машине, в кресле, в переговорке, ну, если начальник не видит, закройте глаза, отключите телефон, и вы проснетесь другим человеком. Ну, а завтра вставайте по будильнику, даже если выходной, ради своего же блага. Всем хорошего дня и бодрого послеобеденного состояния. С вами Олег Пека на Радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вкусная остановка. На радио «Мелодия».
4: Сегодня вкусная остановка подарит нам итальянский десерт. Рикотник по-неаполитански. Сладкий, нежный и чуть воздушный, как сама атмосфера юга Италии. Рикотта – это свежий сыр, известный в Италии уже больше 1000 лет. Название блюда происходит от итальянского слова «рикотта», что значит «переваренное», ведь сыр готовят из сыворотки, оставшейся после другого сыра. Именно этот продукт стал душой многих итальянских десертов – канноли, пастьеры, паска, бьянка и, конечно, рикотника, который появился в Неаполе и быстро стал любимцем за мягкую текстуру и сливочный вкус. Чтобы приготовить рикотник, нужно немного терпения и совсем простые ингредиенты. Возьмите рикотту, добавьте сахар, яйца, немного манки или муки, щепотку ванили и цедру лимона. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Если хотите добавить фрукты, лучше выберите грушу. Она идеально сочетается с рикоттой. Полученную массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в духовку примерно 40 минут при 180 градусах. Нам нужно дождаться, пока поверхность не станет золотистой. Остывший рикотник можно посыпать сахарной пудрой или украсить кусочками груши. И пусть сегодняшняя вкусная остановка напомнит, что иногда счастье – это всего лишь маленький кусочек сладкого, чашка кофе и немного тишины. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. На радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Карлсплац. Одна из самых оживленных площадей Мюнхена, Карлсплац, была построена в конце 18 века на месте снесенных городских оборонительных сооружений. Назвали ее в честь курфюрста Баварии Карла Филиппа Теодора. Правда, Карл никогда не был любимцем местных жителей, поэтому имя Карлсплац явно не пришлось им по вкусу. Мюнхенцы сразу же стали называть площадь Штахус в честь находившейся неподалеку пивной. Карлсплац или Штахус является одним из самых популярных мест встречи жителей Мюнхена, примерно как Пушкинская площадь для москвичей. Правда, памятников никому из немецких поэтов здесь нет. Зато есть ворота Карлстер, одни из трех сохранившихся в городе старых ворот, названные опять же в честь курфюрста Карла Теодора. Напротив стоит здание Дворца правосудия и по сей день выполняющего свою основную функцию. Здесь находится Министерство юстиции Баварии и заседает Мюнхенский суд. Посреди площади Карлсплац в летнее время действует фонтан. Зимой же его отсутствие восполняет отличный каток, возле которого подается вкуснейший глинтвейн и баварские колбасы.

0: Vairāk informācijas salonos un reno.lv.
1: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
6: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid по

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвийцы все чаще покупают за границей. Далее об этом и других событиях более подробно. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 миллионов 100 тысяч евро. Для сравнения, тремя месяцами ранее их было 4 миллиона 600 тысяч. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85%, или около 11 миллионов. Единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 миллиона 200 тысяч посылок, во втором показатель снизился до 3 миллионов 900 тысяч. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через ПК-маты. Остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов Почты Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 ПК-мата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Умнива. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. ПК-маты при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой и рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг от отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременные дожди в Курзаме и северо-западной части Видзема. Более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Форд против Феррари». Фильм «Форд против Феррари» основан на реальных событиях и рассказывает о знаменитом противостоянии американского автоконцерна и итальянской гоночной команды в мире. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл. Сюжет фильма разворачивается в первой половине 60-х годов. Компания Ford переживает непростые времена и решает громко заявить о себе на гоночной трассе. После неудачной попытки договориться с руководством, Ferrari принимается принципиальное решение создать автомобиль, который сможет победить итальянцев в легендарной гонке «24 часа Лемана». Для этой задачи привлекают конструктора и бывшего гонщика Кэрола Шелби и талантливого, но непростого по характеру пилота Кена Майлза. Вместе они создают новый гоночный автомобиль, постоянно сталкиваясь с техническими трудностями, давлением со стороны руководства и внутренними конфликтами. Фильм «Форд против Феррари» показывает путь команды к заветной цели, напряженную борьбу на трассе и столкновение спортивного духа с корпоративными интересами. Финал истории подчеркивает, что настоящая победа не всегда измеряется официальными результатами. Пусть этот фильм станет частью вашего вечера. Интересного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В Латвии, как и во всем Евросоюзе, с 16 по 22 сентября проходит неделя безопасности движения «Роудпул». На дорогах усилено патрулирование, проверяют не только водителей, но также пешеходов, велосипедистов и людей на электрогаджетах. По тем сводкам, которые приходят от госполиции, каких-то отличий от обычных показателей пока не видно. Хотя в среду наблюдался пониженный уровень аварийности. Однако считать это тенденцией пока не приходится. Напомним, основная цель акции «Роудпул» – снижение ДТП с пострадавшими и погибшими. Данные по вчерашнему дню мы скоро получим. Пока же обратим внимание на текущую дорожную обстановку. На мониторе 5 баллов, дороги загружены на 56% и 37 заторов от 5 минут. Основные проблемы на Даугавпилс. Затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита и классика на Густава-Земгала-Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали. Что касается погоды, днем и вечером остается вероятность осадков, кратковременных дождей, при этом воздух прогреется до 17 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой пятницы и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно!
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
5: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
6: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
5: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
9: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
10: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю привет, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот знаете, о чем я тут подумал? Вот каждое утро мы просыпаемся, пьем кофе, планируем дела. И, в общем-то, редко задумываемся о главном, о том, что нас убивает. Причем не курение, не фастфуд, хотя и это тоже. Вот японские ученые из Токийского столичного центра исследований здорового долголетия назвали главного врага здоровой старости. Кто же это, вот сейчас расскажет наш специальный корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Одиночество и социальная изоляция представляют серьезную угрозу для благополучия пожилых людей. Об этом сообщили специалисты Токийского столичного центра исследований здорового долголетия. В центре отметили, что изоляция и одиночество являются важными факторами, которые могут препятствовать здоровому долголетию. Эксперты пояснили, что на продолжительность здоровой жизни влияет множество факторов, включая физическую активность и питание. Однако особое значение имеют социальные связи. Специалисты напомнили, что в Японии исторически существовали различные формы взаимодействия с местным сообществом, например, ассоциации соседей и другие виды общественной активности. По их словам, именно такие социальные контакты могли стать одной из причин высокого уровня здорового долголетия в стране. В то же время исследователи отметили, что современные условия меняют образ жизни людей. Многие могут обходиться без личных контактов, например, совершая покупки через интернет, а число тех, кто воспринимает общение как обременительное, постепенно растет. Эксперты подчеркнули важность сохранения так называемых слабых связей. Речь идет о поддержании даже нерегулярных контактов с окружающими без необходимости частых встреч. Япония остается одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире и одновременно одной из самых старых по возрастной структуре населения.
1: Итак, смотрите, Япония – страна восходящего солнца, самураев, суши и самых старых людей на планете. Ну вот, казалось бы, вот он рецепт. Ешь рыбу, делай зарядку, пей зеленый чай и будешь здоров. Но видите, ученые говорят, нет, это все вторично, главное – это социальные связи. И тут надо заметить, что японцы – исторический народ тусовочный. У них там ассоциация соседей, всякие фестивали, общие чаепития. Короче, вышел из дома, уже с кем-то встретился, поклонился, поговорил, обменялся парой фраз, и мозг доволен, и сердце не болит. Не то, что мы со своими доставками, интернетом, мессенджерами замыкаемся в себе. Еду заказал онлайн, поработал удаленно, развлекся в соцсетях, и все, можно не выходить из дома неделями. Казалось бы, мечта интроверта, а вот на проверку оказывается ловушка. Всем хорошего дня, и пусть у вас всегда будет с кем перекинуться парой слов. С вами Олег Пека на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Автомеханика» на радио «Мелодия».
1: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее. Но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Хакарл. Уже много веков морепродукты – важнейшая составляющая рациона жителей Севера Европы. Шведы, например, едят рыбу по статистике 20 раз в месяц, а жители Исландии наслаждаются рыбными блюдами в среднем каждые 3 дня. Причем употребляют дары моря в самых разных видах – соленом, копченом, маринованном, сушеном и даже протухшем. Более того, рыба, приготовленная таким образом, считается настоящим деликатесом. К ним относится и национальное исландское блюдо «хакарл». Представляет оно собой подпорченное мясо гренландской полярной или гигантской акулы. Хакарл употребляли в пищу еще древние викинги. Они могли отлавливать в своих водах только гренландских акул. У них все вредные вещества выводятся через кожу, из-за чего их мясо содержит большое количество аммиака и в сыром, и даже жареном виде ядовито. Тем не менее, голодные исландцы изобрели особый метод приготовления таких акул. Тушу освежуют, режут на куски и на 2 месяца закапывают в гравий. После этого подгнившее мясо достают, подвешивают на крюки и оставляют еще 3 месяца. Попробовать это блюдо рискуют только самые отважные гурманы. Сами же исландцы обычно едят хакарл в январе, во время масштабного гастрономического фестиваля «Тараблот», когда по традиции в стране принято пробовать настоящую еду древних викингов.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем движение только вперед. Мониторим ситуацию на рижских дорогах в пятницу, 18 сентября. 5 баллов на мониторе пока остаются. Заторы собрались там, где им и положено быть в последнее время. Подросли затруднения на участке Лелар-Бескаунцема и далее на Вантовом мосту, на Карля Ульманя-Гатве. А тройка лидеров у нас та же. Улица Даугавгривас, район перекрестка Крустпилс и Гранита, а также Густава Замгала-Гатве перед Брейбас в направлении порта. Алексей Счастливчик прислал напоминание об изменении в организации движения.
2: День добрый. Не знаю, говорили или нет, но повторение, как говорится, мать учения. Хочется напомнить людям обращать внимание на знаки. Добавился новый знак перекресток Лачпиш и поворот на Бирзния Купиша, если ехать со стороны Сатыква, в сторону Чака. Так вот, поворота налево больше на Бирзния Купиша там нет. Но это не мешает всем поворачивать. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. День сегодня, хотя и пятничный, но по погоде противоречивый. В течение дня и особенно ближе к вечеру возможны осадки при температуре до плюс 15 градусов. Что касается трафика, он выходит на свой максимум. Ждем 6 баллов. Тем временем получили еще одно сообщение на тему соблюдения скоростного режима от Александра. Послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
3: Доброе утро. Сегодня у нас 18 сентября, да? Слушайте, я уже забыл, наверное. На проспекте Вестура устанавливают треногу. Фоторадар. Будьте внимательны, пожалуйста.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Хайну. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев.

0: вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Air Baltic должна продолжать обеспечивать права пассажиров в полном объеме. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируется переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10, плюс 12 градусов, на побережье до плюс 12, плюс 16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16, плюс 18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10, плюс 13. Днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойной. Спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

«Загородный сезон» на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Франция. Французы, как и все, любят ездить на отдых за город. И чаще всего вовсе не для того, чтобы копать грядки. Загород для француза – это место для спокойного, уединенного отдыха на природе с семьей или с друзьями. На местных загородных участках не увидишь ни картошки, ни морковки, ни даже клубники. Растет только черная смородина и крыжовник, да и то лишь в качестве живой изгороди. Зато есть много деревьев, цветов и ухоженный газон. А вот стилистика архитектуры может быть самая разная – от традиционного сельского дома-амбара до минимализма. И все же есть во Франции люди, которые не мыслят жизнь без грядок. Специально для них есть вариант под названием «Jardin Familieux», дословно «семейные сады». Чтобы получить на них место, желающим приходится ждать несколько лет, пока кто-нибудь откажется от своего маленького надела. К таким садовым участкам уже проведено водоснабжение, иногда даже можно увидеть ульи, чтобы пчелы опыляли цветы и растения. Упор сделан на органическое земледелие. За все эти удовольствия садоводы платят небольшие взносы в пользу ассоциаций. На своих маленьких огородиках французы-земледельцы выращивают картофель, зеленые и пряные культуры, стручковую фасоль, малину и даже виноград. А чтобы было интереснее, и в целях популяризации городского огородничества в стране каждый год проводятся конкурсы, по результатам которых награждаются как отдельные участки и семейные сады, так и муниципалитеты, и их развивающие. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о необычных, но вполне объяснимых особенностях собак. Сегодня мы поговорим о том, почему подушечки лап питомца иногда пахнут попкорном или сыром. Многие владельцы замечали этот запах и удивлялись его происхождению. На самом деле он связан с особенностями кожи и микрофлоры лап. У собак основная система терморегуляции сосредоточена на подушечках лап. Они выделяют небольшое количество влаги, которая сама по себе почти не имеет запаха. На поверхности лап живут бактерии и дрожжевые микроорганизмы. Когда они взаимодействуют с естественным процессом в теле собаки, образуются соединения с характерным ароматом. Именно они могут напоминать запах попкорна или сыра. Это естественный процесс и не признак плохой гигиены. Запах чаще становится заметен после прогулки или активного движения, когда собака бегает и подушечки лап работают интенсивнее. В большинстве случаев такой запах не требует вмешательства. Достаточно обычного ухода и мытья лап после прогулок, особенно если собака гуляет по пыльным или влажным поверхностям. Важно тщательно вытирать лапы, чтобы влага не задерживалась между подушечками. И пока мы учимся замечать такие мелочи и понимать их причины, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курзаме и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Непридуманные сюжеты. На радио Мелодия.
8: Маленькие женщины.
9: Свой первый роман «Маленькие женщины» американская писательница Луиза Мэй Олкотт написала всего за 10 недель по заказу издательства и даже без особого вдохновения. Никто тогда и подумать не мог, что это произведение станет таким популярным. Книга вышла в 1868 году и до сих пор остается одним из самых значимых произведений американской женской литературы. Эта книга — автобиографический роман о трудностях в жизни женщин. Частично он написан по детским воспоминаниям писательницы. В книге рассказывается о четырех сестрах Марч, которые трудятся, учатся, развлекаются, мечтают и влюбляются. Они совсем не похожи друг на друга по характеру, увлекаются разными вещами и имеют разные взгляды на жизнь. Луиза Мэй Олкотт, как ее героиня Джо Марч, мечтала о литературной карьере. Но сначала ей пришлось ради небольшого заработка браться за любую, даже самую черную работу. Она была и прислугой, и швеей, и прачкой. Главная идея романа — упорный труд и самоотверженная щедрость. Правда, самой Олкотт вырваться из бедности удалось только благодаря маленьким женщинам. Жизненных перипетий писательницы, которая успела за свою жизнь побывать еще и военной медсестрой, хватило не на одну книгу. До «Маленьких женщин» Олкотт опубликовала «Больничные записки». Это дневник, который она вела на военной службе. А по мотивам романа «Маленькие женщины» впоследствии были созданы пьесы, фильмы, мультфильмы, опера и сериал.
7: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».

книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Ереван. Город у подножья горы Арарат. Город

где вместо «спасибо» все говорят «мерси», где в школах преподают шахматы, где из крана течет питьевая вода, где много образованных людей, но мало работы. Все это – столица Армении – Ереван. Один из самых древних городов на Земле, на 30 лет старше Рима. В 2018 году Еревану исполнилось 2800 лет. Тем не менее, прогуливаясь по нему, эту древность почти не ощущаешь. В начале 20 века город был спроектирован советским архитектором Таманяном. Тогда начали активно использовать местный камень – розовый туф, из-за чего сегодня Ереван часто называют «розовым городом». Впрочем, несмотря на проект, в советское время город застраивали довольно хаотично, кто во что гораст, в зависимости от вкуса и финансовых возможностей, и при этом нещадно снося старые постройки. Поэтому в Ереване почти невозможно найти дом старше 100 лет. Зато можно обнаружить очень необычные архитектурные детали. Например, самостоятельно пристроенные к пятиэтажкам балконы и довольно монументальные. На самом деле это эхо 90-х. Сегодня подобные перепланировки запрещены, но уже построенное никуда не делось. Если архитектурное многообразие скорее придает Еревану своего рода очарование, то на дорогах царит настоящий хаос, который может повергнуть неподготовленного туриста в ужас. К соблюдению правил движения местные водители относятся вольно. Даже в сумерках редко кто включает ближний свет, только когда совсем стемнеет. Объясняют это тем, что с включенными фарами тратится больше бензина. Вполне нормально и проехать на мигающий красный. Тем более, что с гаишниками, если поймают, вполне можно подружиться, поторговаться и даже, может быть, обойтись без штрафа. Не отстают и пешеходы, которые переходят дорогу, где попало, несмотря на светофоры и пешеходные переходы. При этом пешеход, которому автомобилист на зебре и при зеленом свете для пешеходов уступает дорогу, чаще всего сильно удивится и постарается поскорее перебежать дорогу, чтобы дать проезд машине. Армения считается очень компьютеризированной страной. Почти по всему Еревану можно поймать бесплатный Wi-Fi. Но при этом решить какой-то вопрос через интернет невозможно. Везде ценятся и работают только человеческое общение и личные связи. От поиска работы до покупки чего бы то ни было. Хотя и завести знакомых в Ереване – дело пары дней. В силу местного менталитета здесь всем есть дело до всех. При знакомстве могут легко спросить, сколько зарабатываешь и с кем живешь, и только потом узнать, как зовут. С одной стороны, это может быть некомфортно. С другой, если кто-то где-то попал в затруднительное положение, всем тоже есть дело и обязательно помогут. А там уже и до дружбы недалеко. Ереван – как добрый армянский дедушка. У него за плечами длинная жизнь, свои тайны и загадки. Но он мудр, спокоен и сделает все, чтобы вы почувствовали себя в нем как дома. Мегаполисы мира. На радио

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вполне себе динамичным и активным выдалось утро пятницы с точки зрения трафика. 6 баллов на максимуме перед 9 часами это было, ну а к этой минуте трафик вернулся на уровень 4 баллов. Ждем тройку в ближайшее время, по прогнозу она продержится как минимум до полудня. Наступает самое лучшее время для того, чтобы проехаться по делам или по хозяйству с минимальными затратами по времени. При этом соблюдаем ПДД и скоростной режим, потому что примерно час назад наш слушатель и водитель Александр Старотуненков сообщил, что на проспекте Вестура в привычном месте установили треногу и проходит дорогая фотосессия. Будем внимательны и не нарушаем. Переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. Как видим, все вернулось на круги своя. В среду неожиданно аварийность упала примерно на 30%, было 63 ДТП в Риге и столичном регионе, ну а в четверг 95, что более привычно. 3 человека пострадали, в том числе самокатчик и велосипедист. Патрульные составили 73 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 6 за агрессивное вождение. И задержали одного водителя под хмельком в легкой степени опьянения, и он отделался административным наказанием, то есть штрафом. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой пятницы и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага. Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хансю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщение признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентале. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Путешествие на велосипеде – одна из самых больших статей в книге рекордов Гиннесса. Самая высокая скорость, самое большое расстояние, наибольшее количество посещенных таким образом стран и многое другое. Для некоторых людей велоспорт – нечто большее, чем просто физическая активность. Это состояние души. Один из таких велоэнтузиастов – американец Эрик Ларсон, совершивший в 2012 году первое велосипедное путешествие по Антарктике. Вообще-то Эрик собирался достичь Южного полюса, однако, пройдя четверть расстояния, около 280 километров, Ларсон в итоге повернул обратно. Помешал необычно сильный снегопад. К тому же, неожиданно быстро закончились все 45 килограммов взятого с собой провианта. Своим путешествием Эрик Ларсон собирался собрать немного денег в фонд исследования болезни Паркинсона, который страдал его друг, а также доказать, что велосипед – отличная замена загрязняющим воздух автомобилем, причем в любых погодных условиях. Впрочем, после этой полярной авантюры ему пришлось признать, что физическими возможностями человека тоже не стоит пренебрегать. Зато у Ларсона есть рекорд и упоминание в книге Гиннесса.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго.

0: Арена. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агинскалнса не беспокоиться из-за учения «Намайс-2026», которые в пятницу и субботу проходят на ее территории. Во время учений по территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медицинские услуги будут оказываться в обычном порядке. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilešuservis.lv.
5: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Цирк.
0: Всякое искусство – это вселенная, вмещающая в себе все краски мира. Но только цирковой мир фантастически владеет этими красками, постоянно меняя представление о возможном, удивляя и восхищая нас. Что такое цирк, знали еще в Древнем Риме. Впрочем, представления тех времен имели мало общего с современными. Поначалу это были гонки на колесницах и лошадиные скачки. Чуть позже к ним добавились бои гладиаторов. В средние века звание главного места развлечений у цирков отобрали театральные представления и мистерии. А возрождение цирка как искусства началось в конце 18 века во Франции. В 1774 году англичане, отец и сын Астлеи, построили в пригороде Парижа круглый зал, который назвали цирком, и стали давать там представления, состоявшие из различных упражнений на лошадях и акробатических этюдов. Преемники Астлеев, итальянцы Франкони, вскоре выстроили новый цирк уже на 2700 человек. Они ввели в программу представлений еще и пантомимы, а также борьбу диких зверей между собой и с собаками. Вскоре цирковые представления из Парижа распространились по всей Европе. Сегодня цирки есть по всему миру. Причем, какую страну ни возьми, цирковой манеж везде будет одного и того же размера, независимо от того, на сколько зрителей рассчитан сам цирк. На 500 или на 5000. Обусловлено это профессиональной необходимостью. Дело в том, что для упражнений акробатов на конях необходимо, чтобы спина бегущей лошади всегда находилась под одним и тем же углом относительно центра манежа. Добиться такого результата возможно только поддерживая постоянную среднюю скорость лошади на манеже определенного диаметра. В результате все цирковые арены, на которых проводились выступления на лошадях, были унифицированы. Артисты цирка — народ суеверный, и свято чтут множество профессиональных примет. Например, клоуны никогда не грызут в цирке семечки. Примета «зрителей повыщелкиваешь», а значит, упадут кассовые сборы, и цирк закроется. Чтобы не испортить выступление, за кулисами цирка нельзя трогать чужой реквизит, переходить дорогу артисту, идущему на манеж, садиться в сценическом костюме и многое другое. А вот число 13 в цирке, наоборот, считается удачным, ведь именно 13 метрам равен диаметр цирковой арены. И если цирк расположился в доме номер 13, как, например, Московский цирк на Цветном бульваре, считай, повезло вдвойне. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курзаме и на северо-западе Видзаме более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБЦ.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах, например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Хакарл. Уже много веков морепродукты – важнейшая составляющая рациона жителей Севера Европы. Шведы, например, едят рыбу по статистике 20 раз в месяц, а жители Исландии наслаждаются рыбными блюдами в среднем каждые 3 дня. Причем употребляют дары моря в самых разных видах – соленом, копченом, маринованном, сушеном и даже протухшем. Более того, рыба, приготовленная таким образом, считается настоящим деликатесом. К ним относится и национальное исландское блюдо «хакарл». Представляет оно собой подпорченное мясо гренландской полярной или гигантской акулы. Хакарл употребляли в пищу еще древние викинги. Они могли отлавливать в своих водах только гренландских акул. У них все вредные вещества выводятся через кожу, из-за чего их мясо содержит большое количество аммиака и в сыром, и даже жареном виде ядовито. Тем не менее, голодные исландцы изобрели особый метод приготовления таких акул. Тушу освежуют, режут на куски и на 2 месяца закапывают в гравий. После этого подгнившее мясо достают, подвешивают на крюки и оставляют еще 3 месяца. Попробовать это блюдо рискуют только самые отважные гурманы. Сами же исландцы обычно едят хакарл в январе, во время масштабного гастрономического фестиваля «Тараблот», когда по традиции в стране принято пробовать настоящую еду древних викингов.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курзаме и на северо-западе Видзаме более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Эта музыка звучит так, словно ее не сочинили, а перехватили. Словно она просочилась сквозь щели между мирами, принесла с собой холод, безмолвие и правду, которую мы не хотим знать. Именно такой стала тема сериала «Секретные материалы». Та самая с тонким пронзительным свистом, от которого по коже бегут мурашки, а лампа начинает мигать. Ее сочинил Марк Сноу, хотя правильнее будет сказать, она нашла его сама. Композитор говорил, он случайно задел локтем клавиши, активировал эффект задержки, и из колонок разнесся тот самый аккорд. Дальше случайности, совпадения и вмешательство жены, которая умела свистеть не хуже ветра в полночь. Свист, который сначала казался дурацким, вдруг зазвучал жутко, как будто кто-то насвистывает тебе за спиной, когда ты думаешь, что ты в комнате один. Создатель сериала Крис Картер не искал обычной музыки. Ему были не нужны ни оркестры, ни эмоции. Он искал звуки космоса между снами. И он их получил. Интересно, что позднее Марк Сноу пытался воссоздать ту же магию, но тщетно. Даже с теми же настройками, тем же синтезатором, звук уже был не тот. Как будто портал, через который пришла эта музыка, закрылся. Остался только файл. И то, как предупреждение. Сегодня этот мотив почти клише. Его используют в пародиях, в трейлерах, в ТикТоке. Но стоит включить оригинал, и сердце замирает. Потому что в глубине души мы знаем, истина все еще где-то рядом. И музыка все еще знает, как к ней подобраться.

0: аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.
1: Еще не

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага.
2: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хансю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глициний, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения, в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Baltic Barber Expo 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенсканса не беспокоиться из-за учений НАМОС-2026, которые в пятницу и субботу проходят на ее территории. Во время учений по территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медицинские услуги будут оказываться в обычном порядке. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. В субботу, 19 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 9 и порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Мелодия.
1: Мелодия. Радио Мелодия.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Тестировщик роскоши.
1: Удивительно, что такие вакансии вообще появляются в открытом доступе, но факт остается фактом. В мире существуют сайты и агентства по продаже люксовых товаров и недвижимости, в штате которых не хватает специальных людей, которые могли бы эти товары и недвижимость проверять и оценивать. Так, сравнительно недавно сайт по продаже люксовых товаров HashHash разместил объявление о наборе 10 специалистов, которые оценят соотношение условий и цены люксового жилья. На протяжении года эти сотрудники должны посетить 1,5 домов, среди которых замок на французской ривьере и испанская вилла с 25 спальнями. И после тестирования составить отзыв до 800 слов, описывая локацию, стиль и комфорт. А требования к соискателям предельно просты. Нужно иметь действующий паспорт, желание проводить проверки и уметь грамотно писать, а еще не иметь судимостей. Заработок успешных соискателей составит 2500 долларов в неделю. Ранее аналогичная вакансия появилась на сайте, известном как «Amazon для миллионеров». Там тестировщику роскоши предлагалось пожить в замке стоимостью 62 миллиона фунтов стерлингов, поносить часы с инкрустацией и драгоценными камнями за 55 миллионов и полетать на самолете Legacy стоимостью 18 миллионов фунтов. После чего по каждому товару составить отчет описания, представив свое видение того, насколько вещь комфортна, надежна и вообще достойна быть частью лакшери жизни. И в самом деле, а то вдруг бриллианты окажутся слишком мелкими. Помимо удовольствия от пользования люксом, сотрудникам обещаны частые поездки, поскольку в числе предлагаемых товаров есть дорогие особняки по всему миру и частные острова. Правда, обе вакансии предложены не так давно, поэтому реальных отзывов людей, которым посчастливилось заполучить работу мечты, пока нет. Хотя, наверное, многим отзывы в таком деле и не важны.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев, вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Число зарегистрированных в Латвии новорожденных за 7 месяцев сократилось на 4,6%. Далее об этом и других событиях более подробно. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 000 человек. Клиническая университетская больница имени Страдинша призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учений НАМИ из 2026, которые сегодня и завтра проходят на территории больницы. Во время учений на территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медуслуги будут оказываться в обычном порядке. В отдельных местах на территории больницы, однако, возможны кратковременные ограничения движения. В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие между гражданскими и военными структурами, а также проверяться их готовность и согласованность действий в случае угрозы. Участие больницы в учениях является частью системы всеобъемлющей гособороны, в которой важную роль играют готовность и взаимодействие. На территории больницы во время учений запрещено фотографировать и снимать происходящее на видео. Учения по всеобъемлющей гособороне нами из 2026 проходит со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии. До 20 сентября в Риге проходит активная фаза учений, во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника. В этот период в отдельных местах будут оборудованы учебные контрольно-пропускные пункты, установлены противомобильные заграждения, запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов. В отдельных случаях возможно кратковременное ограничение движения. Все действия, которые жители наблюдают в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркивают в Рижской думе. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Дело мастера» на радио «Мелодия».
1: Балкон часто остается местом, куда выходят развесить белье или поставить старый стул. Но если немного изменить взгляд, он может стать самым уютным уголком в доме. Здесь можно пить утренний кофе, читать, отдыхать или просто смотреть, как идет дождь. Если балкон застеклен и утеплен, можно добавить мягкие кресла, подушки, небольшой столик и даже ковер. Если он открытый, лучше выбрать мебель из влагостойких материалов и устойчивое покрытие пола. Например, плитку или ламинат для наружных работ. Так пространство будет выглядеть аккуратно и прослужит дольше. Особую атмосферу задает свет. Днем он должен быть мягким и естественным, а вечером теплым и уютным. Небольшие настенные светильники и подсветка вдоль перил сделают пространство дружелюбным и спокойным. Свет помогает визуально расширить балкон и добавить ему глубину. Цвета лучше выбирать светлые и природные. Белый, песочный, оливковый или древесные оттенки делают помещение легче. Если хочется добавить акцент, можно оформить одну стену фактурной плиткой или деревянными рейками. Этого достаточно, чтобы балкон выглядел интересно и современно. Когда пространство продумано и каждая деталь работает на комфорт, балкон перестает быть просто дополнением к квартире. А превратить его в уголок отдыха и вдохновения – это уже дело мастера. И пусть на вашем балконе всегда будет светло, спокойно и уютно.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
10: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
11: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
12: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». И вот сейчас наши корреспонденты, это Настя Лавринович и Алексей Филимонов, расскажут вам содержание очень интересного материала, который повествует о глубинной связи между культурой и традиционными бульонами, которые варят во всем мире, может быть, под разными названиями. Об этих удивительных блюдах, которые объединяют поколения, помогают экономно использовать продукты и восстанавливают силы при болезни. Почему именно бульон, сейчас наши корреспонденты и расскажут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сегодня мы открываем наш очередной детальный разбор. И тема у нас, казалось бы, максимально простая и повседневная.
3: Да уж, куда проще.
2: Но это только на первый взгляд. Мы собираемся сделать глубокое погружение в стопку новых материалов, которые посвящены абсолютно универсальному человеческому опыту – исцеляющим бульонам. Тема актуальна абсолютно для всех. Неважно, хотим ли мы просто согреться, вылечить простуду или, узнать что-то новое без перегруза сухими фактами.
3: Климат, экономика, гендерные роли – все это буквально варится в одной кастрюле.
2: Слушай, чтобы нам сразу не запутаться – давай начнем с кулинарной анатомии. Помоги разложить по полочкам базовую терминологию, потому что в обычной речи мы все называем бульоном, но профессионалы жестко разделяют легкий бульон, то есть брос, и наваристую основу сток.
3: Да, это критически важное различие. Если коротко, то легкий бульон или брос варится из мяса, овощей и ароматических трав. Наша задача здесь просто передать в воде вкус ингредиентов. В результате получается очень легкая прозрачная жидкость.
2: На сток.
3: А вот сток или основа делается преимущественно из костей. И здесь главный ингредиент – это время. Он варится долго, чтобы стать насыщенным и богатым желатином.
2: Понятно. То есть разница в физике процесса.
3: Исторически приготовление бульона было актом чистой экономии, способом выживания. Мясо было в дефиците. И медленное долгое вываривание было единственным шансом сделать жесткие обрезки и кости съедобными, вытянув из них максимум питательности.
2: И тут в материалах всплывает очень важная социальная деталь. Кто всем этим занимался? Это был тяжелый, изнурительный домашний труд. Поддерживать ровный и слабый огонь в очаге сутками – это работу, которую в основном выполняли женщины.
3: Да, матери, бабушки. Они проводили бесконечные часы у огня. Но этот их огромный вклад редко попадал в официальные кулинарные книги или трактаты. Это воспринималось как невидимая рутина.
2: А вот здесь становится действительно интересно, как этот невидимый женский домашний труд контрастирует с задокументированной высокой кухней. Перенесемся в 1846 год.
3: К Алексису Сойеру.
2: Французский шеф-повар, который формализует технику осветления бульона. И что он делает? Он берет эту крестьянскую основу и добавляет туда яичные белки.
3: Физика этого процесса просто завораживает. При нагревании белки сворачиваются и всплывают, образуя на поверхности так называемый плод. Этот белковый плод притягивает и захватывает все микроскопические примеси, которые делают бульон мутным. Потом повар аккуратно снимает этот слой.
2: И остается идеальный прозрачный консоме. И вот так деревенская еда превращается в формализованный кулинарный шедевр, о котором пишут книги в мужском мире высокой гастрономии.
3: Да, статус блюда кардинально меняется. Но знаешь, несмотря на эту французскую эстетику, базовая функция бульона – утешать и лечить – никуда не делась.
2: О, да.
1: Мы продолжим рассказ вот об истории связи культуры и бульонов во всем мире буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».
1: Сегодня «Вкусная остановка» подарит нам итальянский десерт. Рикотник по-неаполитански. Сладкий, нежный и чуть воздушный, как сама атмосфера юга Италии. Рикотта – это свежий сыр, известный в Италии уже больше 1000 лет. Название блюда происходит от итальянского слова «рикотта», что значит «переваренное», ведь сыр готовят из сыворотки, оставшейся после другого сыра. Именно этот продукт стал душой многих итальянских десертов – канноли, пастьеры, паска, бьянка и, конечно, рикотника, который появился в Неаполе и быстро стал любимцем за мягкую текстуру и сливочный вкус. Чтобы приготовить рикотник, нужно немного терпения и совсем простые ингредиенты. Возьмите рикотту, добавьте сахар, яйца, немного манки или муки, щепотку ванили и цедру лимона. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Если хотите добавить фрукты, лучше выберите грушу. Она идеально сочетается с рикоттой. Полученную массу вылейте в форму, застеленную бумагой для выпечки, и поставьте в духовку примерно 40 минут при 180 градусах. Нам нужно дождаться, пока поверхность не станет золотистой. Остывший рикотник можно посыпать сахарной пудрой или украсить кусочками груши. И пусть сегодняшняя вкусная остановка напомнит, что иногда счастье – это всего лишь маленький кусочек сладкого, чашка кофе и немного тишины. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Карлсплац. Одна из самых оживленных площадей Мюнхена, Карлсплац, была построена в конце 18 века на месте снесенных городских оборонительных сооружений. Назвали ее в честь курфюрста Баварии Карла Филиппа Теодора. Правда, Карл никогда не был любимцем местных жителей, поэтому имя Карлсплац явно не пришлось им по вкусу. Мюнхенцы сразу же стали называть площадь Штахус в честь находившейся неподалеку пивной. Карлсплац или Штахус является одним из самых популярных мест встречи жителей Мюнхена, примерно как Пушкинская площадь для москвичей. Правда, памятников никому из немецких поэтов здесь нет. Зато есть ворота Карлстер, одни из трех сохранившихся в городе старых ворот, названные опять же в честь курфюрста Карла Теодора. Напротив стоит здание Дворца правосудия и по сей день выполняющего свою основную функцию. Здесь находится Министерство юстиции Баварии и заседает Мюнхенский суд. Посреди площади Карлсплац в летнее время действует фонтан. Зимой же его отсутствие восполняет отличный каток, возле которого подается вкуснейший глинтвейн и баварские колбаски.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Как мы хорошо с вами знаем, друзья, трафик по пятницам живет какой-то своей жизнью. Активность начинается задолго до обычного часа пик, а мы же внимательно следим за этим в автомониторе. До обеда трафик снизился до благоприятных 3 баллов, после часа появилась 4, начиная с 3 дня – 5. К этой минуте полновесные 6 баллов, и можем, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Правда, передвигаться по городу уже сложно, особенно на важных и популярных направлениях. Дадим слово водителю-экспедитору Алексею Николаеву, он расскажет о ДТП.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Ямса-Магатва, поворот на Царникова. Большая авария, полиция уже на месте, разбирается. Всем хорошего вечера и удачи на дорогах.
1: Скажем спасибо Алексею, он же примерно час назад сообщил, что сняли треногу, стоявшую на проспекте Вестура, где она щелкала фотки большую часть дня. Впрочем, это не повод расслабляться, потому что ДТП в городе много. За вчерашние сутки по Риге и окрестностям 95 аварий с 3 пострадавшими. Отметим, что было задержано 6 агрессоров на дорогах, но это не значит, что ловили шашечников или лихачей, а скорее тех, кто выезжает на полосу общественного транспорта. Почему-то это тоже классифицируется как агрессивное вождение. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного проезда из пункта А в пункт Б и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas

0: все на дороге такое, каким кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Люди хотят жить в радиусе 100 километров от Риги. Далее об этом и других событиях более подробно. Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице и на так называемом рынке вторичного жилья. Более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка – 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией. Однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В тройку лидеров также вошли Рига, Юрмала, Резекне. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию. Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край, второе место занял Ливанский край, третье – Аукснинский. Результаты 2025 года отличаются от года предыдущего. В 2024-м самым безопасным городом Министерство сообщения называло Вентспилс. Среди краев первое место занимал Валмерский край. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Форд против Феррари». Фильм «Форд против Феррари» основан на реальных событиях и рассказывает о знаменитом противостоянии американского автоконцерна и итальянской гоночной команды в мире. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл. Сюжет фильма разворачивается в первой половине 60-х годов. Компания Ford переживает непростые времена и решает громко заявить о себе на гоночной трассе. После неудачной попытки договориться с руководством, Ferrari принимается принципиальное решение создать автомобиль, который сможет победить итальянцев в легендарной гонке «24 часа Лемана». Для этой задачи привлекают конструктора и бывшего гонщика Кэрола Шелби и талантливого, но непростого по характеру пилота Кена Майлза. Вместе они создают новый гоночный автомобиль, постоянно сталкиваясь с техническими трудностями, давлением со стороны руководства и внутренними конфликтами. Фильм «Форд против Феррари» показывает путь команды к заветной цели, напряженную борьбу на трассе и столкновение спортивного духа с корпоративными интересами. Финал истории подчеркивает, что настоящая победа не всегда измеряется официальными результатами. Пусть этот фильм станет частью вашего вечера. Интересного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека.ЛВ».
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Пробки на радио «Мелодия».
6: Добрый, дорожная информация. В нашем городе появилась еще одна односторонняя улочка. Будьте внимательны. Теперь улица Каталю от Латгалес до Лудзес односторонняя. Всем удачи на дорогах.
7: Начали сообщение от Алексея Счастливчика, и очень хорошо, что наши добровольные помощники обращают внимание на изменения в организации движения в латвийской столице. Кстати, вчера снова Алексей, а затем и водитель такси Александр Рязанов обратили внимание на то, что на Лачплеше при движении от Сатаклы в сторону Чака на пересечении с Бирзника-Упиша запрещен левый поворот. Но многим, кто выезжает на перекресток, деваться, в общем-то, некуда, и они поворачивают под знак. Нужно это учесть, не нарушать и не создавать проблемы едущим сзади вас. Далее, о текущей дорожной обстановке. Как ни странно, 6 баллов пока остались на мониторе, при этом загруженность дорог на 8% ниже обычного уровня для этого времени. Скорее всего, многие уже проехали куда им нужно, однако остаются приличные заторы. Это улица Круспел в сторону Гранита от моста Славу, на Брейбасгатву в сторону Видземского шоссе, на Юглас перед Муреню и в центре плота на Лачплеша, а на Карля Урмане перед Венебасгатве заторы с обеих сторон. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасного движения.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа, и мы возвращаемся к разговору о роли бульонов в культурах многих народов. Почему, помимо медицинских аспектов, они играют важную роль в торжественных обрядах, ну а сейчас превращаются в дорогостоящий wellness-тренд? Настя Лавринович и Алексей Филимонов об этом подробнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давай перейдем к медицине. Это огромный пласт наших материалов.
3: Традиционная китайская медицина. Один из самых ранних письменных трудов – трактат «Хуанди Нэйдинь». Это второй век до нашей эры. Там бульоны уже рекомендовались как мощное средство для поддержания баланса инь и ян.
2: Знаешь, если устроить такое кругосветное путешествие по тарелкам, то мы увидим, как разные культуры адаптируют эту идею. Взять хотя бы Корею – суп самгитан.
3: О, это потрясающий пример.
2: Целый, молодой цыпленок, фаршированный рисом, сладким мармеладом джуджубе и женьшенем. И парадокс в том, что этот обжигающий горячий насыщенный суп они едят в самые жаркие летние дни.
3: Смысл в том, чтобы через интенсивное потоотделение помочь организму охладиться и одновременно восполнить потерю энергии мощным зарядом нутриентов.
2: А если переместимся в Грецию, там у нас авгалимона.
3: Куриный бульон, в который аккуратно вводят взбитое яйцо с лимоном, плюс укроп и немного риса или орза.
2: Он такой густой, цитрусовый, освежающий, но при этом обволакивающий. Первое средство от простуды у греков.
3: А в Мексике есть кальдо де полью. Совершенно другой подход. Рустикальный. В куриный бульон кидают крупно нарезанные овощи. Огромные куски картофеля, кукурузу и, что необычно, целые листья капусты.
2: Да, чтобы блюдо давало долгое чувство сытости. Но вот тут возникает вопрос. Мы все верим в магию бабушкиного супа. А как на это смотрит современная наука?
3: Наука подходит к этому без лишних эмоций. Есть исследования, которые подтверждают, что горячий куриный суп действительно может немного снижать воспаление. Он замедляет движение нейтрофилов в организме, что облегчает симптомы простуды.
2: В плюс горячий пар помогает носу дышать. А что насчет коллагена и этого повального увлечения костным бульоном?
3: Тут наука спорит с маркетингом. Да, при вываривании костей выделяются аминокислоты и коллаген. Но многие громкие заявления wellness-индустрии, ну, например, что бульон мгновенно разгладит морщины или вылечит суставы, они до сих пор оспариваются.
2: Потому что организм все равно расщепляет коллаген на базовые аминокислоты.
3: Именно. И нет гарантии, что эти аминокислоты пойдут именно в кожу на лице, а не куда-то еще.
2: Но маркетинг делает свое дело. И это забавно, как еда бедняков становится люксом. Та же Зои Гун, приехав в Нью-Йорк, была в шоке, когда увидела, что обычный домашний бульон продают в кофейнях в бумажных стаканчиках за $10.
3: Как революционный суперфуд.
2: Да. Это же историческая траектория остриц и лобстеров. Когда-то ими кормили заключенных, а теперь это деликатес. И с костями сейчас происходит то же самое. Из-за этого тренда кости на некоторых рынках стоят почти как премиальные куски мяса.
3: То, что мясники раньше просто выбрасывали. Но знаешь, мне кажется, важно отметить, что супы – это не только про болезни, экономию или модные диеты.
2: Согласен.
3: Бульон – это еще и мощный символ праздника, торжества.
2: Сквозь все эти традиции красной нитью проходит одно.
3: Забота.
2: Забота, точно. В каждой кухне мира всегда есть кто-то, кто терпеливо присматривает за тихо кипящей кастрюлей.
3: Это действительно заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи. Это не просто кулинария, это задокументированная человеческая история. Когда мы понимаем, как простые кости и вода объединяют континенты, мы начинаем по-настоящему ценить время, затраченное на приготовление пищи.
2: Да, время как главный ингредиент. Ну что ж, это отличная мысль, чтобы завершить наш сегодняшний разбор.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
6: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Автомеханика. На радио «Мелодия».
8: Вибрация при торможении после замены дисков – ситуация, которая встречается довольно часто. При этом сами тормоза могут быть полностью новыми. Причина в том, что проблема не всегда в дисках или колодках. Важно, на какую поверхность устанавливается диск. Если на ступице есть неровности или загрязнения, диск становится с небольшим перекосом. В этом случае при торможении появляется биение. Дополнительный эффект усиливается, если в подвеске есть износ. Поэтому даже новые тормоза не гарантируют отсутствие вибрации, если не учтено состояние остальных элементов. Теперь о другой ситуации, связанной уже с работой двигателя. После замены свечей двигатель должен работать стабильнее, но встречаются случаи, когда происходит обратное. Здесь важно учитывать соответствие деталей. Свечи могут отличаться по характеристикам, по тепловому диапазону и по зазору. Даже небольшие отклонения влияют на процесс сгорания топлива. Кроме этого, увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Если они уже изношены, новые свечи не улучшают работу, а наоборот выявляют слабые места. В результате двигатель может работать неровно, несмотря на замену. Теперь еще один пример, где влияние оказывает уже внешняя среда. Изменение работы двигателя после дождя также не является случайностью. Влага влияет на электрические соединения. Провода и элементы системы зажигания становятся чувствительными к внешней среде. Даже незначительное попадание влаги может ухудшить контакт. Из-за этого появляются перебои в работе двигателя, снижается мощность или возникают пропуски зажигания. В таких случаях проверяется состояние проводки, герметичность разъемов и защита элементов от влаги. Итог здесь один. Даже простые, на первый взгляд, изменения в работе автомобиля связаны не с одной деталью, а с состоянием всей системы в целом. На этом пока все.
7: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Хакарл. Уже много веков морепродукты – важнейшая составляющая рациона жителей Севера Европы. Шведы, например, едят рыбу по статистике 20 раз в месяц, а жители Исландии наслаждаются рыбными блюдами в среднем каждые 3 дня. Причем употребляют дары моря в самых разных видах – соленом, копченом, маринованном, сушеном и даже протухшем. Более того, рыба, приготовленная таким образом, считается настоящим деликатесом. К ним относится и национальное исландское блюдо «хакарл». Представляет оно собой подпорченное мясо гренландской полярной или гигантской акулы. Хакарл употребляли в пищу еще древние викинги. Они могли отлавливать в своих водах только гренландских акул. У них все вредные вещества выводятся через кожу, из-за чего их мясо содержит большое количество аммиака и в сыром, и даже жареном виде ядовито. Тем не менее, голодные исландцы изобрели особый метод приготовления таких акул. Тушу освежуют, режут на куски и на 2 месяца закапывают в гравий. После этого подгнившее мясо достают, подвешивают на крюки и оставляют еще 3 месяца. Попробовать это блюдо рискуют только самые отважные гурманы. Сами же исландцы обычно едят хакарл в январе, во время масштабного гастрономического фестиваля «Тараблот», когда по традиции в стране принято пробовать настоящую еду древних викингов.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
3: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусть.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Комиссия Министерства сообщения отчиталась о кибератаке на Дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват от проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трея, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: «Загородный сезон» на радио «Мелодия».
1: Традиции отдыха на природе со всего света. Франция.
2: Французы, как и все, любят ездить на отдых за город. И чаще всего вовсе не для того, чтобы копать грядки. Загород для француза – это место для спокойного, уединенного отдыха на природе с семьей или с друзьями. На местных загородных участках не увидишь ни картошки, ни морковки, ни даже клубники. Растет только черная смородина и крыжовник, да и то лишь в качестве живой изгороди. Зато есть много деревьев, цветов и ухоженный газон. А вот стилистика архитектуры может быть самая разная – от традиционного сельского дома-амбара до минимализма. И все же есть во Франции люди, которые не мыслят жизнь без грядок. Специально для них есть вариант под названием «Jardin Familieux», дословно «семейные сады». Чтобы получить на них место, желающим приходится ждать несколько лет, пока кто-нибудь откажется от своего маленького надела. К таким садовым участкам уже проведено водоснабжение, иногда даже можно увидеть ульи, чтобы пчелы опыляли цветы и растения. Упор сделан на органическое земледелие. За все эти удовольствия садоводы платят небольшие взносы в пользу ассоциаций. На своих маленьких огородиках французы-земледельцы выращивают картофель, зеленые и пряные культуры, стручковые фасоль, малину и даже виноград. А чтобы было интереснее, и в целях популяризации городского огородничества в стране каждый год проводятся конкурсы, по результатам которых награждаются как отдельные участки и семейные сады, так и муниципалитеты, и их развивающие.
0: Загородный сезон на радио «Мелодия».
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Пожалуй, уже можем подводить итог вечернего часа пик в латвийской столице. Он близок к своему завершению. После 7 баллов на максимуме в половине шестого пробки расти перестали и к этой минуте потеряли более 40%. Поэтому в среднем по городу 4 балла и практически нигде не осталось заторов, превышающих 10 минут. Напомню, что на выходных продолжится всеевропейская акция безопасности движения RoadPol. Полиция будет следить не только за соблюдением скоростного режима, а также обратит внимание на ремни безопасности и детские сиденья. Кроме того, в сфере внимания соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями электрогаджетов. И еще, работы, которые велись по вечерам и ночам на Лепойском шоссе А9 и перекрывался для движения мост через реку Лелупе, на выходных будет открыт для движения круглые сутки. Ремонт продолжится на следующей неделе с перекрытием точно так же с 8 вечера до 6 утра. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошо провести выходные, а тем, кто в пути, безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
0: «21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о необычных, но вполне объяснимых особенностях собак. Сегодня мы поговорим о том, почему подушечки лап питомца иногда пахнут попкорном или сыром. Многие владельцы замечали этот запах и удивлялись его происхождению. На самом деле он связан с особенностями кожи и микрофлоры лап. У собак основная система терморегуляции сосредоточена на подушечках лап. Они выделяют небольшое количество влаги, которая сама по себе почти не имеет запаха. На поверхности лап живут бактерии и дрожжевые микроорганизмы. Когда они взаимодействуют с естественным процессом в теле собаки, образуются соединения с характерным ароматом. Именно они могут напоминать запах попкорна или сыра. Это естественный процесс и не признак плохой гигиены. Запах чаще становится заметен после прогулки или активного движения, когда собака бегает и подушечки лап работают интенсивнее. В большинстве случаев такой запах не требует вмешательства. Достаточно обычного ухода и мытья лап после прогулок, особенно если собака гуляет по пыльным или влажным поверхностям. Важно тщательно вытирать лапы, чтобы влага не задерживалась между подушечками. И пока мы учимся замечать такие мелочи и понимать их причины, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».
9: Маленькие женщины.
10: Свой первый роман «Маленькие женщины» американская писательница Луиза Мэй Олкотт написала всего за 10 недель по заказу издательства и даже без особого вдохновения. Никто тогда и подумать не мог, что это произведение станет таким популярным. Книга вышла в 1868 году и до сих пор остается одним из самых значимых произведений американской женской литературы. Эта книга — автобиографический роман о трудностях в жизни женщин. Частично он написан по детским воспоминаниям писательницы. В книге рассказывается о четырех сестрах Марч, которые трудятся, учатся, развлекаются, мечтают и влюбляются. Они совсем не похожи друг на друга по характеру, увлекаются разными вещами и имеют разные взгляды на жизнь. Луиза Мэй Олкотт, как ее героиня Джо Марч, мечтала о литературной карьере. Но сначала ей пришлось ради небольшого заработка браться за любую, даже самую черную работу. Она была и прислугой, и швеей, и прачкой. Главная идея романа – упорный труд и самоотверженная щедрость. Правда, самой Олкотт вырваться из бедности удалось только благодаря маленьким женщинам. Жизненных перипетий писательницы, которая успела за свою жизнь побывать еще и военной медсестрой, хватило не на одну книгу. До маленьких женщин Олкотт опубликовала «Больничные записки». Это дневник, который она вела на военной службе. А по мотивам романа «Маленькие женщины» впоследствии были созданы пьесы, фильмы, мультфильмы, опера и сериал.
8: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Ереван. Город у подножья горы Арарат.
1: Город, где вместо «спасибо» все говорят «мерси»,
0: где в школах преподают шахматы,
1: где из крана течет питьевая вода,
0: где много образованных людей, но мало работы.
1: Все это — столица Армении — Ереван. Один из самых древних городов на Земле, на 30 лет старше Рима. В 2018 году Еревану исполнилось 2800 лет. Тем не менее, прогуливаясь по нему, эту древность почти не ощущаешь. В начале 20 века город был спроектирован советским архитектором Таманяном. Тогда начали активно использовать местный камень – розовый туф, из-за чего сегодня Ереван часто называют «розовым городом». Впрочем, несмотря на проект, в советское время город застраивали довольно хаотично, кто во что горазд, в зависимости от вкуса и финансовых возможностей, и при этом нещадно снося старые постройки. Поэтому в Ереване почти невозможно найти дом старше 100 лет. Зато можно обнаружить очень необычные архитектурные детали. Например, самостоятельно пристроенные к пятиэтажкам балконы и довольно монументальные. На самом деле это эхо 90-х. Сегодня подобные перепланировки запрещены, но уже построенное никуда не делось. Если архитектурное многообразие скорее придает Еревану своего рода очарование, то на дорогах царит настоящий хаос, который может повергнуть неподготовленного туриста в ужас. К соблюдению правил движения местные водители относятся вольно. Даже в

0: сумерках редко кто включает ближний свет, только когда совсем стемнеет. Объясняют это тем, что с включенными фарами тратится больше бензина. Вполне нормально и проехать на мигающий красный. Тем более, что с гаишниками, если поймают, вполне можно подружиться, поторговаться и даже, может быть, обойтись без штрафа. Не отстают и пешеходы, которые переходят дорогу где попало, несмотря на светофоры и пешеходные переходы. При этом пешеход, которому автомобилист на зебре и при зеленом свете для пешеходов уступает дорогу, чаще всего сильно удивится и постарается поскорее перебежать дорогу, чтобы дать проезд машине. Армения считается очень компьютеризированной страной. Почти по всему Еревану можно поймать бесплатный Wi-Fi. Но при этом решить какой-то вопрос через интернет невозможно. Везде ценятся и работают только человеческое общение и личные связи. От поиска работы до покупки чего бы то ни было. Хотя и завести знакомых в Ереване – дело пары дней. В силу местного менталитета здесь всем есть дело до всех. При знакомстве могут легко спросить, сколько зарабатываешь и с кем живешь, и только потом узнать, как зовут. С одной стороны, это может быть некомфортно. С другой, если кто-то где-то попал в затруднительное положение, всем тоже есть дело и обязательно помогут. А там уже и до дружбы недалеко. Ереван — как добрый армянский дедушка. У него за плечами длинная жизнь, свои тайны и загадки. Но он мудр, спокоен и сделает все, чтобы вы почувствовали себя в нем как дома.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропустите.

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенсканса не беспокоиться из-за учения НАМИС-2026, которые в пятницу и субботу проходят на ее территории. Во время учений по территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медицинские услуги будут оказываться в обычном порядке. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. В субботу 19 сентября в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 9 и порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билетсу сервис».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Цирк. Всякое искусство – это вселенная, вмещающая в себе все краски мира. Но только цирковой мир фантастически владеет этими красками, постоянно меняя представление о возможном, удивляя и восхищая нас. Что такое цирк, знали еще в Древнем Риме. Впрочем, представления тех времен имели мало общего с современными. Поначалу это были гонки на колесницах и лошадиные скачки. Чуть позже к ним добавились бои гладиаторов. В средние века звание главного места развлечений у цирков отобрали театральные представления и мистерии. А возрождение цирка как искусства началось в конце 18 века во Франции. В 1774 году англичане, отец и сын Астлеи, построили в пригороде Парижа круглый зал, который назвали цирком, и стали давать там представления, состоявшие из различных упражнений на лошадях и акробатических этюдов. Преемники Астлеев, итальянцы Франкони, вскоре выстроили новый цирк уже на 2700 человек. Они ввели в программу представлений еще и пантомимы, а также борьбу диких зверей между собой и с собаками. Вскоре цирковые представления из Парижа распространились по всей Европе. Сегодня цирки есть по всему миру. Причем, какую страну ни возьми, цирковой манеж везде будет одного и того же размера, независимо от того, на сколько зрителей рассчитан сам цирк. На 500 или на 5000. Обусловлено это профессиональной необходимостью. Дело в том, что для упражнений акробатов на конях необходимо, чтобы спина бегущей лошади всегда находилась под одним и тем же углом относительно центра манежа. Добиться такого результата возможно только поддерживая постоянную среднюю скорость лошади на манеже определенного диаметра. В результате все цирковые арены, на которых проводились выступления на лошадях, были унифицированы. Артисты цирка — народ суеверный, и свято чтут множество профессиональных примет. Например, клоуны никогда не грызут в цирке семечки. Примета «зрителей повыщелкиваешь», а значит, упадут кассовые сборы, и цирк закроется. Чтобы не испортить выступление, за кулисами цирка нельзя трогать чужой реквизит, переходить дорогу артисту, идущему на манеж, садиться в сценическом костюме и многое другое. А вот число 13 в цирке, наоборот, считается удачным, ведь именно 13 метрам равен диаметр цирковой арены. И если цирк расположился в доме номер 13, как, например, московский цирк на Цветном бульваре, считай, повезло вдвойне. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Эта музыка звучит так, словно ее не сочинили, а перехватили. Словно она просочилась сквозь щели между мирами, принесла с собой холод, безмолвие и правду, которую мы не хотим знать. Именно такой стала тема сериала «Секретные материалы». Та самая с тонким пронзительным свистом, от которого по коже бегут мурашки, а лампа начинает мигать. Ее сочинил Марк Сноу, хотя, правильнее будет сказать, она нашла его сама. Композитор говорил, он случайно задел локтем клавиши, активировал эффект задержки, и из колонок разнесся тот самый аккорд. Дальше случайности, совпадения и вмешательство жены, которая умела свистеть не хуже ветра в полночь. Свист, который сначала казался дурацким, вдруг зазвучал жутко, как будто кто-то насвистывает тебе за спиной, когда ты думаешь, что ты в комнате один. Создатель сериала Крис Картер не искал обычной музыки. Ему были не нужны ни оркестры, ни эмоции. Он искал звуки космоса между снами. И он их получил. Интересно, что позднее Марк Сноу пытался воссоздать ту же магию, но тщетно. Даже с теми же настройками, тем же синтезатором, звук уже был не тот. Как будто портал, через который пришла эта музыка, закрылся. Остался только файл. И то, как предупреждение. Сегодня этот мотив почти клише. Его используют в пародиях, в трейлерах, в ТикТоке. Но стоит включить оригинал, и сердце замирает. Потому что в глубине души мы знаем, истина все еще где-то рядом. И музыка все еще знает, как к ней подобраться.

0: Реклама на радио «Мелодия». Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Билеты в Биле

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах, например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. В субботу 19 сентября в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 9 и порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Асикага.
2: Как известно, японцы чтут традиции не меньше, чем англичане. И, пожалуй, самое красивое из них – любование цветением деревьев. Одно из лучших мест, где можно предаваться этому приятному занятию – парк цветов Асикага на острове Хонсю. Этот парк – один из самых известных в мире. Славу ему принесли великолепные глицинии, которые японцы называют фудзи. История цветочного парка началась в 1997 году, когда на специально отведенную территорию в городе Асикага пересадили несколько столетних глициний, которые сегодня составляют основу парка. Самое лучшее время для его посещения – с середины апреля до середины мая. Именно в это время в парке проводится фестиваль глициний, которые распускаются пышным цветом. А главным хитом становится 80-метровый туннель, образованный фиолетово-синими цветками этого вьющегося растения. Кроме глицинии, в парке Асикага растут и другие цветы – рододендрон, азалия, роза и гортензия. Благодаря разному времени их цветения в парке круглый год есть на что посмотреть, а зимой, когда растения спят, работники парка включают красочную иллюминацию. Как и у любой другой достопримечательности, в парке Асикага есть рестораны и сувенирные магазинчики, где даже можно купить цветы домой. В 2014 году цветочный парк Асикага был выбран телекомпанией CNN в числе 9 фантастических по красоте мест в мире. Неудивительно, что ежегодно его посещают более 1 000 000 человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщение признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. В субботу, 19 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 9 и порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Мелодия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей

детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах, например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. В субботу, 19 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 9 и порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяцев до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу, комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений во втором

0: В квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 миллионов 100 тысяч евро. Для сравнения, тремя месяцами ранее их было 4 миллиона 600 тысяч. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85% или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 миллиона 200 тысяч посылок, во втором показатель снизился до 3 миллионов 900 тысяч. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов, уже 67% отправлений жители получают через ПК-маты, остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов Почты Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 ПК-мата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Омнива. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. ПК-маты при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой и рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг от отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах +14, +19 градусов. В субботу прогнозируют прогнозируется переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10, плюс 12 градусов, на побережье до плюс 12, плюс 16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16, плюс 18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10, плюс 13. Днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщение признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алукснинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году, в июле, в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 000 человек. Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией, однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват от проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность деятельность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщение признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алукснинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяцев до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу, комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 100 000 евро. Для сравнения, 3 месяцами ранее их было 4 миллиона 600 тысяч. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85%, или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале